0: Rock, reggae, chansons françaises, folk, électro, c'est sur Info RC.
1: Tout simplement un autre monde.
2: Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, Nathalie Monguide. Un amour à Kiev.
3: А где оно, твое пиво? Иди твое пиво, а, да-да.
4: Все равно все самому делать.
3: А нам думали, что делать, я раньше выполнила. Вот, ну, ты иди, а я кофе выпить. А я просто закончила стирку и так немножко читала, и думала, не думала, час выйду, а она мне показалась, что она в час 15 закончит. Вот, я поэтому для страховки взяла еще 20 минут. Ну, видишь, мы в аккурат приехали. Ну, да, уже. Да. Слушай, мы с вами пришли на остановочку, и сразу подошла наша машина.
5: Понятно. А мы вот бежали в трамвай, который тоже одновременно.
6: Пусть люди бесятся, ссорятся.

0: значит, человек существует, чтобы один жить?
1: Почему? Нет.
0: Ну, пока. Ну.
1: Человек существует, но он должен жить счастливо в первую очередь и иметь эту возможность. То есть самореализация — это не аналог эгоизма.
0: La réalisation personnelle, ce n'est pas synonyme, c'est pas l'analogie de l'égoïsme. Non.
1: Дело в том, что для некоторых форм самореализации нужно взаимодействовать с людьми, в том числе и в браке.
0: Pour certaines formes de réalisation de soi, il faut interagir avec les autres.
1: Для иной женщины,
0: et notamment dans le mariage.
1: Возможность
0: pour la femme, pour для некоторых или для женщин.
1: Ну, например, для какой-либо женщины,
0: ah,
1: не для
0: pour
1: всех.
0: Pour certaines femmes, le fait d'être femme donc d'un mari dans un mariage, dans un couple, c'est sa réalisation, c'est son essentiel.
1: Летчики, для которых главной страстью были самолеты. Ну, а парни потом, как в известной песне.
0: Parce qu'il existe aussi des femmes dans une chanson soviétique très connue qui chantaient la première chose, c'est les avions, c'était des femmes pilotes. Et les garçons, non, ça c'est après.
1: У нее другие ценности.
0: Elle avait d'autres valeurs, elle avait d'autres priorités.
1: А у свободного художника другие ценности.
0: Un artiste libre, lui, il a d'autres priorités
1: encore.
0: Если
1: рядом с ним есть такая женщина, которая разделяет его ценности.
0: Ici, auprès de lui, il y a une femme qui partage ces valeurs-là, ils peuvent être heureux.
1: Потому что в этих условиях они самореализуются.
0: Parce que dans ces conditions-là, ils se réalisent. Alors, la première chose, c'est qu'il doit y avoir l'attirance.
1: Об условиях брака. Donc, Ирина мне задала вопрос. Donc, какие условия нужны для того, чтобы решиться вступить
0: donc,
1: в брак?
0: Nous parlons bien de ce qui concerne le mariage. Quelles sont les conditions importantes, indispensables pour entrer en mariage? C'est la question que Irina m'a posée. Donc, alors, la première chose, donc, selon Sergei, c'est qu'il doit y avoir une attirance basique biologique.
1: Я буду придерживаться ведической парадигмы и начну с чакры, как ее, с молодой.
0: Première chose, l'attirance biologique, la sexualité. Deuxième chose.
1: Это бытовое выживание, то есть это.
0: La survie quotidienne, enfin.
1: Пропитание, совместимость.
0: La compatibilité au niveau du quotidien, au niveau de la vie.
1: Мужчина как добытчик и женщина как мать.
0: L'homme comme celui qui la nourrit la maison et la femme comme celle qui s'occupe du foyer.
1: Третье – это взаимоотношения внутри семьи. Это какие-то личностные качества, совместимость на уровне личностных качеств, психологических особенностей, повадков.
0: Compatibilité au niveau des psychologies, au niveau des tendances. Chez les animaux, on parle des.
1: Вот это слово хорошо, повадки, хорошо,
0: вот
1: повадки. У каждого человека есть повадки, как у животного, понимаешь?
0: Ce mot-là, je le retrouverai, je ne me rappelle plus de ce mot-là. Chaque animal, il a ses.
1: Потому что это прямое следствие его биологических особенностей.
0: C'est ses particularités biologiques qui font qu'il a une telle ou telle attitude, qu'il a telle ou telle manière d'agir.
1: Третье – это ценности.
0: Quatrième chose, c'est les valeurs.
1: Ценности являются
0: là,
1: вторым
0: arrive.
1: Я человека. Мы хотим или не хотим, но если у человека
0: c'est
1: есть ценности, свобода.
0: Je.
1: Она у него будет постоянно, то есть вот так.
0: Donc, если si, да. On parle des valeurs d'essentiel pour quelqu'un,
1: если
0: si c'est la liberté, il aura toujours.
1: Ценности есть творчество.
0: Si la création.
1: Лиши его это.
0: Si tu lui enlèves la création, il ne pourra pas être lui-même.
1: Если
0: Donc, voilà.
1: Есть в ценностях деньги.
0: Si les valeurs c'est l'argent pour quelqu'un.
1: Вот. Лиши его этого,
0: si
1: он
0: lui
1: не будет
0: cela,
1: самим собой.
0: Il pourra pas être lui-même. Да. Voilà les valeurs ensuite.
1: Да. И если один из супругов, скажем, к деньгам относится попустительски, а другой скряга, то у них тут будет конфликт.
0: Voilà, si par exemple un des membres du couple, si il a un rapport à l'argent, comment dire, très léger, et l'autre est un avare, il va y avoir un conflit à ce niveau-là.
1: Et только дальше уже идут вопросы мировоззрения.
0: Et c'est ensuite seulement que viennent les questions de
1: уже каких-то
0: philosophiques, philosophiques, spirituelles, les conceptions.
1: А так любовь это промысел Божий, и я не готов ответить на это.
0: Mais alors ensuite l'amour c'est le dessein divin. Et je ne peux pas répondre à cette question.
1: Я видел много определений любви, и вот одно.
0: Il y a eu beaucoup de définitions.
1: Из интересных кто-то говорил, что любовь есть бескорыстное восхищение существованием другого человека.
0: Alors il y en a une qui dit que l'amour c'est l'émerveillement désintéressé face à l'existence de quelqu'un.
1: Но оно несколько идеализировано.
0: Mais c'est idéaliste.
1: Подобная любовь возможна.
0: Un tel amour est possible seulement lorsqu'il n'y a pas de longue relation étroite.
1: Потому что взаимоотношения появляются. Посмотреть на человеческое сообщество. То есть есть огромное количество зависимостей, привязанностей,
0: ревности.
1: Все это на ограничениях свободы держится, на массе всяких уловок и так далее,
0: способов. Il y a très peu de relations réellement ouvertes.
1: Любовь не может быть в коротких отношениях.
0: Non, l'amour ne peut pas être.
1: Это влюбленность.
0: Non, ça c'est l'état amoureux, c'est autre chose.
1: На уровне гормональной системы.
0: L'état amoureux c'est un acte physiologique concret, émotionnel, который как объясняется.
1: С точки зрения психиатрии это разновидность.
0: D'un point de vue psychiatrique.
1: Я говорю фразу из одного учебника.
0: Ça vient d'un manuel, ce que je vais dire là.
1: Влюбленность это разновидность импульсивно-компульсивного расстройства.
0: Oui.
1: Вот. Но это не это как его. Импульсивное, понятно. Компульсивное – это зависимость, когда человек пытается делать одни и те же действия для того, чтобы снизить уровень невротизации. И все это создано с целью это как его?
0: С целью
1: обеспечения сексуальной встречи и продолжения
0: рода. De la rencontre sexuelle pour continuer l'espèce.
1: Это как раз вот влюблённость.
0: Ça, c'est l'état amoureux.
1: Любовь это уже более высокое
0: L'amour,
1: чувство.
0: C'est un état déjà plus élevé. Et pour l'instant, l'humanité n'a pas encore trouvé de réponse à cette question.
2: Nathalie, mon guide. Un amour à Kiev. Un autre monde. Une émission proposée par Richard Federman.
3: Vous voulez réécouter des émissions ? Un seul site pour les podcasts, www.inforc.fr.

0: Musique, infos et ouverture sur les cultures, c'est sur Info RC.
1: Tout simplement un autre monde.
2: Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, Nathalie Monguide. Un amour à Kiev.
3: Все равно все сам будет делать.
4: А нам дома не сделать, я раньше вытолкнула. Вот, мы все деньги принимаем, а я с работы выйти. А я просто закончила стирку и так немножко не читала. И думала, в час выйду, а она мне показала, что она в час 15 закончила. Вот, и я поэтому для страховки взяла еще 20 минут. Ну, видишь, мы в аккурат приехали. Ну, да, да. Потому что мы с вами пришли на остановочку, Иза. И сразу подошла наша машина.
5: Понятно. А мы вот бежали в трамвай, который тоже одновременно.
6: Пусть люди весь раз за сбором.

0: Значит, человек существует, чтобы один жить?
1: Почему? Нет.
0: Ну, пока. Ну. Ну-ну-ну.
1: Человек существует, но он должен жить счастливо в первую очередь и иметь эту возможность. То есть самореализация — это не аналог эгоизма.
0: La réalisation personnelle, ce n'est pas synonyme, c'est pas l'analogie de l'égoïsme, non.
1: Дело в том, что для некоторых форм самореализации нужно взаимодействовать с людьми, в том числе и в браке.
0: Pour certaines formes de réalisation de soi, il faut interagir avec les autres.
1: Для иной женщины,
0: et notamment dans le mariage.
1: Возможность
0: pour la femme, pour для некоторых или для женщин.
1: Ну, например, для какой-либо женщины.
0: Ah,
1: для
0: pour, всех, ah, да. Pour certaines femmes, le fait d'être femme d'un mari dans un mariage, dans un couple, c'est sa réalisation, c'est son essentiel.
1: Были летчики, для которых главной страстью были самолеты. Ну, а парни потом, как в известной песне.
0: Parce qu'il existe aussi des femmes dans une chanson soviétique très connue qui chantaient la première chose, c'est les avions, c'était des femmes pilotes. Et les garçons, non, ça c'est après.
1: У нее другие ценности.
0: Elle avait d'autres valeurs, elle avait d'autres priorités.
1: А у свободного художника другие ценности.
0: Un artiste libre, lui, il a d'autres priorités encore.
1: Если рядом с ним есть такая женщина, которая разделяет его ценности.
0: Lui, il y a une femme qui partage ces valeurs-là, ils peuvent être heureux.
1: Потому что в этих условиях они самореализуются.
0: Parce que dans ces conditions-là, ils se réalisent. Alors, la première chose, c'est qu'il doit y avoir l'attirance.
1: Об условиях брака. Donc, Ирина мне задала вопрос. Donc, какие условия нужны для того, чтобы решиться вступить
0: donc,
1: в брак?
0: Nous parlons bien de ce qui concerne le mariage. Quelles sont les conditions importantes, indispensables pour entrer en mariage? C'est la question que Irina m'a posée. Donc, alors, la première chose, donc, selon Sergei, c'est qu'il doit y avoir une attirance basique biologique.
1: Я буду придерживаться ведической парадигмы и начну с чакры, как ее, с молодой.
0: Première chose, l'attirance biologique, la sexualité. Deuxième chose.
1: Это бытовое выживание, то есть это.
0: La survie quotidienne, enfin.
1: Пропитание, совместимость.
0: La compatibilité au niveau du quotidien, au niveau de la vie.
1: Мужчина как добытчик и женщина как мать.
0: L'homme comme celui qui nourrit la maison et la femme comme celle qui s'occupe du foyer.
1: Третье – это взаимоотношения внутри семьи. Это какие-то личностные качества, совместимость на уровне личностных качеств, психологических особенностей, повадков.
0: Compatibilité au niveau des psychologies, au niveau des tendances. Chez les animaux, on parle des.
1: Вот это слово хорошо, повадки, хорошо.
0: Вот
1: повадки.
0: Я его пытаюсь
1: у каждого человека есть повадки, как у животного, понимаешь?
0: Ce mot-là, je le retrouverai, je ne me rappelle plus de ce mot-là. Chaque animal, il a ses...
1: Потому что это прямое следствие его биологических особенностей.
0: C'est ses particularités biologiques qui font qu'il a une telle ou telle attitude, qu'il a telle ou telle manière d'agir.
1: Третье, это ценности.
0: Quatrième chose, c'est les valeurs.
1: Ценности являются
0: là,
1: вторым «я» человека. Мы хотим или не хотим, но если у человека
0: c'est
1: есть в ценностях свобода...
0: Je.
1: Она у него будет постоянно, то есть вот так.
0: Donc, если si, on parle des valeurs d'essentiel pour quelqu'un,
1: если
0: si c'est la liberté, il aura toujours.
1: В ценностях есть творчество.
0: Si la création,
1: лиши его это.
0: Si tu lui enlèves la création, il ne pourra pas être lui-même.
1: Если
0: donc,
1: у человека
0: voilà.
1: Есть в ценностях деньги.
0: Si les valeurs c'est l'argent pour quelqu'un.
1: Вот. Лиши его этого,
0: si
1: он
0: lui
1: не будет
0: cela,
1: самим собой.
0: Il pourra pas être lui-même. Да. Donc, voilà les valeurs
1: да.
0: Ensuite.
1: Да. И если один из супругов, скажем, к деньгам относится попустительски, а другой скряга, то у них тут будет conflict.
0: Voilà, si par exemple un des membres du couple, si il a un rapport à l'argent, comment dire, très léger, et l'autre est un avare, il va y avoir un conflit à ce niveau-là.
1: И только дальше уже идут вопросы мировоззрения.
0: Et c'est ensuite seulement que viennent les questions de
1: уже каких-то философских,
0: философии, спирituelles, les conceptions.
1: А так любовь это промысел Божий, и я не готов ответить на это.
0: Mais alors ensuite l'amour c'est le dessein divin et je ne peux pas répondre à cette question.
1: Я видел много определений любви, и вот одно.
0: Il y a eu beaucoup de définitions de l'amour.
1: Из интересных кто-то говорил, что любовь есть бескорыстное восхищение существованием другого человека.
0: Alors il y en a une qui dit que l'amour c'est l'émerveillement désintéressé face à l'existence de quelqu'un.
1: Но оно несколько
0: идеализировано.
1: Подобная любовь возможна.
0: Un tel amour est possible seulement lorsqu'il n'y a pas de longue relation étroite.
1: Потому что взаимоотношения появляются, посмотреть на человеческое сообщество. То есть есть огромное количество зависимостей, привязанностей, ревности, все это на ограничениях свободы держится, на массе всяких уловок и так далее,
0: и способов. Il y a très peu de relations réellement ouvertes.
1: Любовь не может быть в коротких отношениях.
0: Non, l'amour ne peut pas être.
1: Это там, это влюблённость.
0: Non, ça c'est l'état amoureux, c'est autre chose.
1: На уровне гормональной системы.
0: L'état amoureux, c'est un acte physiologique concret, émotionnel, который как объясняется?
1: С точки зрения психиатрии, это разновидность.
0: D'un point de vue psychiatrique.
1: Я говорю фразу из одного учебника.
0: Ça vient d'un manuel, ce que je vais dire là.
1: Влюблённость — это разновидность импульсивно-компульсивного расстройства.
0: Oui.
1: Вот. Ну это не это как его. Импульсивное, понятно. Компульсивное это зависимость, когда
0: impulsivo-compulsivo.
1: Когда человек пытается делать одни и те же действия для того, чтобы снизить уровень невротизации. И все это создано с целью продолжения, это как его.
0: С целью обеспечения сексуальной встречи, продолжения. De la rencontre sexuelle pour continuer l'espèce.
1: Это как раз вот влюблённость.
0: Ça, c'est l'état amoureux.
1: Любовь это уже более высокое.
0: L'amour, c'est un état déjà plus élevé. Et pour l'instant, l'humanité n'a pas encore trouvé de réponse à cette question.
2: Nathalie, mon guide. Un amour à Kiev. Un autre monde. Une émission proposée par Richard Federman.